0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

В эфире 1081 выпуск программы «Радио Грюневели». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 30 мая 2026 года. А если вы нас слушаете в повторе, то раннее утро последнего весеннего дня, 31 мая. В нашей сегодняшней программе немного новостей. Затем из архивов нашего радио Ольга Колмогорова расскажет немного о бардовской музыке. Приятного вам часа. Guten Tag, liebe Zuhörer. Am Mikrofon ist Геннадий Колмогоров. In heutiger Sendung Sie hören ein bisschen Nachrichten und dann über Minisinger erzählt Ольга Колмогорова. Viel Spaß beim Zuhören.

Итак, что же нам принесли информационные агентства? Какие вести, новости, кроме кризисов и войн? По итогам визита президента Российской Федерации Путина в Китай подписаны десятки соглашений. И, как полагает иностранная пресса, да так оно и есть, многие из этих документов являются секретными. Однако есть предположение, что заключен контракт на поставку крупной партии российских вертолетов К-52. Это очень мощный инструмент поля боя. Однако есть еще одна область сотрудничества России и Китая, которая по значимости может сравняться с торговлей энергоносителями. Это сотрудничество в области вычислений. Итак, немного погрузимся в контекст. Война на Ближнем Востоке поставила под угрозу дальнейшее развитие вычислительной инфраструктуры во многих странах мира. Так, лидер по количеству центров обработки данных США не может вовремя ввести почти половину запланированных дата-центров, они же центры обработки данных, они же ЦОД. Это в сокращении. Так вот, в Штатах дефицит электроэнергии и оборудования. В Европе аналогичные проблемы. В частности, в Дании приостановлена выдача разрешений на подключение новых дата-центров из-за резкого роста энергопотребления. И хотя война против Ирана, безусловно, обострила проблемы отрасли, все эти проблемы существовали и до этого конфликта. Главная проблема – принципиально неустранимый географический фактор. Дело в том, что абсолютное большинство ныне действующих центров обработки информации, которые, напомню, требуют постоянного охлаждения, расположены в странах с неподходящими климатическими условиями. Это Сингапур, значительная часть Китая и Индии, Таиланд, Малайзия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны вынуждены расходовать слишком много энергии и пресной воды для поддержания работы своих ЦОДов. А так как вычисления требуют все больше и больше ресурсов, мировая отрасль неизбежно приходит в географический тупик. Выход из такого тупика возможен в России, ну или в странах с более холодным климатом, чем тех, которые мы перечислили. Россия уже сейчас занимает второе место в мире по майнингу криптовалюты. Не буду объяснять, что это такое людям непосвященным, но майнинг – это масса мощного компьютерного оборудования, которое потребляет огромное количество энергии и выделяет много тепла. Это оборудование надо постоянно охлаждать. Случилось это потому, вот это второе место, что данная отрасль в России никак не регулировалась экономически и законодательно. И все покупали компьютеры, видеокарты, устанавливали их от собственных квартир до общих чердаков, предприятий, воровали электроэнергию. В общем, все было как всегда. Незаконно, полузаконно, с массой издержек, с расходованием неучтенной электроэнергии, но, по сути, воровством ее. Но сейчас положение меняется, майнеры попали в поле зрения налоговых органов, естественно, их обложили налогами, и процент их прибыли явно уменьшился. Но российский потенциал климатически никуда не делся. Это потенциально развитие электроэнергетики и очень холодный климат. Например, Хабаровский край. Среднегодовая температура плюс 2 градуса по Цельсию. В этом случае технология охлаждения аппаратуры воздухом из атмосферы холодным доступна 8-9 месяцев в году. Для сравнения, в Шанхае или других промышленных центрах Востока Китая среднегодовая температура плюс 17 градусов Цельсия, да еще и влажность океаническая. Простые расчеты показывают, что одинаковые по мощности центры обработки данных в Хабаровском крае и в Китае несравнимы. В Китае это будет на 20-30% дороже. Именно из-за охлаждения. Ну и при этом стоимость электроэнергии в Хабаровске будет примерно вдвое дешевле. Нынешняя схема сотрудничества в этом смысле России с Китаем довольно абсурдна. Россия поставляет в Китай газ, нефть или электроэнергию
с неизбежными потерями по пути, в Китае этот ресурс преобразуется в вычисления в заметно более невыгодных условиях. Не проще ли вычисления производить, по крайней мере, самые массовые, не секретные, прямо в России, а в Китай продавать готовые данные без всяких потерь по дороге? Так-то оно так, но есть нюанс. Хотя в России существуют все условия, она не является сколь-либо значимым мировым игроком в области вычисления данных. На российской территории работает менее 200 коммерческих дата-центров. Причем они расположены в западной части страны, да и преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Однако все может измениться. Война в Иране показала, что центры обработки данных в странах с неподходящим климатом в случае роста цен на электроэнергию становятся нерентабельными. К тому же они могут стать объектами для атак. Кстати, в России тоже никто не защищен от этой напасти. Например, дата-центры Amazon в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах после удара иранскими беспилотниками не восстановили свою работу до сих пор. А ведь на эти дата-центры завязаны не только инструменты искусственного интеллекта, но и цифровизация как таковая. Популярные сервисы доставки, такси, банкинга и тому подобное. В этом плане Сибирь и Дальний Восток России остаются защищенными. И, похоже, рынок начал это осознавать. Российские компании резко сместили свой интерес вглубь страны, в сторону регионов. Как раз в Сибирь и на Дальний Восток. Доля проектов там выросла на 15% и демонстрирует ускоряющийся рост. В данный момент правительством России предусмотрен значительный рост строительства инфраструктуры дата-центров. Сейчас строительство нового дата-центра, согласование может занимать несколько лет, но условия изменились. Что же касается резервов электроэнергии, то на Дальнем Востоке эти резервы есть. Могучие гидроэлектростанции Зейская, Богучанская, Красноярская готовы дополнительно дать до 1 гигаватта мощности, даже без строительства новых объектов электрогенерации. В планах скорое начало возведения и атомных электростанций. Но хватит ли у России сил? Ведь только-только на днях с Казахстаном было заключено соглашение о строительстве атомной электростанции там. Новый цифровой клондайк России – это не только заработок, но и развитие технологий. Ведь вычисления – это не просто цифры в облаке, но и отрасль, которая тянет за собой многое в промышленности. От добычи нефти, газа, меди, лития, других ресурсов до производства стали, электросистем и, конечно, собственного сетевого компьютерного оборудования. Как говорят, экономика США с 23-го года удерживается на плаву только благодаря вкладам в цифровую инфраструктуру. Но для России это еще и способ направить излишки газа, от которых отказалась Европа, не на экспорт в другие страны, а на производство электроэнергии у себя в стране. Для Китая же это не просто способ повысить эффективность вычислений, но еще и возможность создать стратегические резервные цифровые кластеры в условиях возможного конфликта с США. Как подсказывают последние события, центры обработки данных стали уже привычной мишенью для ракетных ударов наряду с военными объектами. И это понятно, ведь ЦОДы – это, собственно, мозги государств, мозги экономик, мозги финансовой системы, ну и, как говорят в народе, бей по голове, остальное само развалится. Немного музыки 50-летней давности, затем продолжим.

0: Сейчас предлагаем вашему вниманию выступление в Бундестаге депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» господина Фронмайера Маркуса. Выступление его называется вкратце так. «Мерц», это он обращается к канцлеру ФРГ, «вы сами отдали деньги и оружие Украине и теперь кричите, что вам нечем защищать Германию». Слушаем выступление.
1: Госпожа председатель, уважаемые дамы и господа, когда взрывают энергетическую инфраструктуру Германии в Балтийском море, наше федеральное правительство просто закрывает на это глаза. Когда подводным кабелям угрожает опасность, то же самое правительство внезапно обнаруживает свою любовь к безопасности. Именно это отсутствие последовательности является проблемой. Подводные кабели — это критически важная инфраструктура. Они обеспечивают мировой поток данных и имеют ключевое значение для платежных систем, энергосбережения, коммуникации, экономической стабильности. Тот, кто их атакует, атакует работу современных государств. Эта проблема реальна. Но именно ХДС, которая сегодня клянется защищать немецкую инфраструктуру, в последние годы сама способствовала тому, что Германия стала слабее в вопросах безопасности, ограниченнее во внешней политике и более уязвимой в стратегическом плане. Где была ваша решительность после подрыва Северного потока? Где была ваша жесткость, когда уничтожали энергетическую инфраструктуру Германии? Где до сих пор четкие политические последствия, если в отношении граждан Украины выданы ордера на арест, а федеральное правительство даже не хочет открыто сказать, потребовало ли оно их экстрадиции? Тот, кто уклоняется от ответственности в случае с Северным потоком, кто хоронит наш энергетический суверенитет, тот не должен изображать из себя защитника немецкого суверенитета в вопросе подводных кабелей. Именно в этом суть. Вы боретесь с симптомами, но не с причинами. Вы говорите о гибридных угрозах в морской сфере, но вы выстроили энергетическую политику Германии таким образом, что внешние потрясения сегодня бьют по стране гораздо сильнее, чем раньше. Вы говорите о безопасности, одновременно отдавая Украине военный потенциал, вместо того, чтобы, наконец, восстановить собственную обороноспособность. Критическая инфраструктура защищена лишь настолько, насколько государство способно ее защитить. Но именно это государство вы ослабили. Вы риск для нашей безопасности. И на следующих выборах мы устраним этот риск, дамы и господа. На всех уровнях. Вы нанесли ущерб Германии своим безответственным отказом от атомной энергетики, своей бесконтрольной массовой миграцией, сделавшей Германию менее безопасной и более бедной. Своей антииндустриальной политикой во имя климатической истерии, денежными подарками Зеленскому в размере почти 100 миллиардов евро, а также катастрофической долговой политикой за счет наших будущих поколений. Вот что такое политика ХДС. АДГ никогда бы этого не допустила, дамы и господа. Нам не нужны новые модные термины вроде «кабельной дипломатии». Германии не нужны очередные проверки. Германии, наконец-то, снова нужна сила. Сила — это наличие собственных возможностей в морской сфере. Сила — это Бундесвер, способный к обороне. Сила — это спецслужбы, которые выслеживают врагов, а не преследуют патриотов, дамы и господа. Сила — это безопасные границы, безопасные города, безопасные вокзалы. Сила — это доступная энергия. Кто хочет силы, тот голосует не за ХДС, а за АДГ, дамы и господа. Тот, кто не защищает свои трубопроводы, свои подводные кабели, свои границы и свое энергоснабжение, делает Германию беззащитной. Тот сдает Германию. Мы защитим Германию. Мы защитим ее от ХДС, дамы и господа.
0: Это было выступление депутата германского Бундестага, господина Фронмайера, депутата от партии «Альтернатива для Германии». Ну, а сами-то мы что думаем? Интересно ли, предположим, России, ну и соседям, сильная Германия, самостоятельная, суверенная, независимая? Или все-таки полуколония американцев, зависящая от финансового капитала, Америки от израильских средств массовой информации и от прочих влияний. Что выбрать в этом случае? После музыкальной паузы на радио Грюневели воспоминания по архивам нашего радио 2006 года.

0: Продолжаем программу «Радио Грюневеля» архивными записями мая месяца 2006 года.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и уважаемые радиослушательницы! Сегодня я, Светлана Возлинская, писатель-сатирик, представляю вам свою новую юмористическую программу «Над чем смеются женщины». Для начала определимся, кто из вас женщина, а кто мужчина. Я разработала 11 признаков, по которым это можно определить. Итак, первое. Вы всегда носите брюки. Второе. Вы курите крепкие сигареты. Третье. Вы не носите лифчика. Вы знаете 550 неприличных анекдотов. Вы пьете водку. Вы водите автомобиль. Вы не любите женщин. Ваши телефонные книжки в основном мужские имена. В вашей сумочке всегда есть презервативы. И одиннадцатое. Вас зовут Женя. Итак, если вам подошли большинство этих признаков, то вы, безусловно, женщина. Радиослушательница, то есть. А вот другие признаки. Вот если вам нравится женское белье, вам нравятся женщины, вы не курите, вы пьете только сок, вы ходите в тренажерный зал, в вашей записной книжке в основном женские имена, вы любите читать женские журналы, так как там есть чему поучиться, вы любите и умеете готовить, вы не знакомитесь на улице, и одиннадцатый признак – вас зовут Женя, то это значит совершенно определенно, что вы радиослушатель, то есть мужчина. Сейчас сезон отпусков и загранпоездок, и многие наши радиослушатели наверняка отправятся куда-нибудь в Испанию, в Италию, в Америку. Так вот, именно об Америке. Я-то лично там не была. Но, судя по американским кинофильмам, страна эта необычная, опасная, и путешествовать по ней непросто. И вот, беспокоясь о жизни и здоровье наших радиослушателей, я внимательно просмотрела 99,5 американских кинофильмов и составила специальную инструкцию для путешествующих по Соединенным Штатам Америки. Слушайте. Инструкция для путешествующих. Все деловые встречи в Америке проходят либо ночью на кладбище, либо в огромном пустом ангаре, где-нибудь за городом. Встречаться при свете дня – в каком-то людном оживленном месте, по-видимому, считаются опасным. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не принимайте в США ванну, а уж тем более не стойте под душем. Судя по фильмам, это и есть самые опасные места. Потому что именно в этот момент, когда вы войдете в душ, к вам наведается убийца-маньяк. Квартиры и дома в американских городах никогда не запирают. Чтобы проникнуть в ваше жилище, злодею достаточно толкнуть дверь рукой. То же касается военных баз, банков, офисов. Даже если там и есть охранники, они всегда сидят спиной ко входу и смотрят бейсбол. А если охранник случайно обернется, то нужно сказать ему небрежно: «Я новый сантехник, там электрик, Дед Мороз, стриптизерша, секретарь паркома» и все. Идите себе куда хотите, взрывайте, грабьте, никто на вас даже внимания не обратит. Да, в американскую квартиру войти легко. Двери не заперты. Хозяин или хозяйка, например, в ванной. Но все равно, войдя, принято спрашивать, есть кто-нибудь дома? Примерно как в нашей российской деревне. А еще в Америке все заброшенные заводы, шахты, авиабазы обычно открыты. В них есть электричество, вода, станки, конвейеры, башенные краны. Все включается само, как только киногерой туда входит. Даже обидно, что такое отлично налаженное производство никому не нужно. В магазинах, где продаются всякие хозяйственные электротовары, лучше держаться подальше от отдела, где торгуют пилами. Как известно, всякая американская кинопила тут же включается сама, как только видит подходящую заварушку, и начинает всех кромсать. А если на ваших глазах кто-то ранен, продырявлен насквозь, забился в судорогах, спросите его с идиотской заботой: «Ты в порядке?» Если несчастный явно сейчас отдаст Богу душу, утешьте его: «Все хорошо, все хорошо, все будет хорошо». Если с кем-то случилось несчастье, выразите ему сочувствие, небрежно заметив: «О, мне очень жаль». Именно так, а не иначе. Скажет человек, что у него вся семья погибла, сгорел дом, а сам он стал немощным калекой, а вы ему так небрежно: «О, мне очень жаль». И все, достаточно. Если кто-то в американском кинофильме хочет предупредить полицейского, ну, скажем, о том, что в его машину подложили бомбу, то все равно ничего не выйдет, потому что полицейский ответит: «Поговорим об этом завтра, окей?» Когда вы увидите, что какую-нибудь хрупкую женщину окружили 10 бандитов с автоматами и танками, полицию звать не надо, потому что женщина обидится и скажет: «Я сама могу о себе позаботиться». Я не знаю, нужно ли в Америке получать лицензию на право приобретения и ношения фонарика, но, судя по фильмам, американцы серьезно оценивают его оборонительные возможности. Ведь недаром, когда героиня фильма слышит во дворе подозрительный шум, она выходит в темноту, вооружившись одним фонариком, и строго так спрашивает: «Кто здесь?» Но потом, не услышав ответа, а какой дурак бандит будет отвечать, она пугается и, конечно же, роняет фонарик. И все. Теперь ей уже нужен другой фонарик. Но повесить осветительный прибор на шею — на всех фонариках есть такая петелька — в Америке, видимо, считается трусостью. Обычно, когда киногероям грозит смертельная опасность и нужно срочно уносить ноги, они перед этим произносят длинные прочувствованные монологи, а потом минут 10 целуются. Так что, если увидите на улице целующуюся парочку, сматывайтесь поскорее. На всякий случай, форменная одежда сотрудников ФБР, длинный плащ и строгий костюм с галстуком для мужчин, и белая блузка, и юбка, и туфли на высоком каблуке для женщин. Интересно наблюдать, как они в таком виде бегают за преступниками по крышам и подвалам. Удивительно, но блузка всегда остается белой, и галстук на месте, и каблуки в порядке. Увидите таких — это сотрудники ФБР на задании. Но поскольку нормальные американские люди живут не по законам своих идиотских кинофильмов, а по нормальной житейской логике, то путешествуйте на здоровье, в том числе и по Америке.

0: продолжает программу Ольга Колмогорова с небольшим эссе об авторской песне.
1: Об авторской песне можно писать и говорить много. Да и что это значит, авторская песня? Песня, написанная и исполненная самим автором? Просто песня под гитару? Песня, в которой затрагиваются какие-то определенные темы? И то, и другое, и третье. Еще сотни лет назад бродили по миру менестрели и пели свои песни. Грустные, веселые, ироничные. Поют они и сейчас, хоть и поменялись времена, и абсолютно разные сюжеты ложатся в основу песен. Пожалуй, только две темы остались неизменными в репертуаре бардов с тех далеких времен – любовь и дружба. Так как называть этих людей? Бардами, шансонье, авторами-исполнителями, поэтами-песенниками? Опять-таки, можно выбрать любое из этих определений, но смысл останется одним и тем же. Это люди, пропустившие через сердце каждую строчку своих песен, сочинившие пусть даже самую простую музыку и соединив ее с текстом воедино, открывшие дорогу к сердцам миллионов слушателей. И все это потому, что бардовская песня – наиболее честный и понятный вид песенного жанра. Согласитесь, что темы земной любви, путешествий, покорения новых земель, дружбы, которую удается пронести через тысячи километров – это именно те темы, которые наиболее близки практически любому человеку. Это то лучшее, что может быть скрыто в глубине его души. Это те серебряные струны, коснувшись которых, можно разбудить человеческую душу и помочь людям взглянуть на мир по-новому. На мир и на самих себя. Принять иронию, почувствовать любовь, открыться радости и грусти.
2: Мяу-мяу-мяу, что за фрукты, кого это к нам занесло?
3: Я случайно с балкона упал прямо в мусорку носом.
2: А, домашний, диванный мурчалка. Ну, здравствуй, мурло. Ну что ж, садись, обмяукаем. Общекошачьи вопросы. Да не бойся, не съем, подвигайся поближе, братан.
3: Не сочтите за грубость, у вас же, наверное, блохи.
2: О, и барин брезует нами, так это тебе не диван. Здесь холера, чума, так что плохи, не так уж и плохи. Что-то морда твоя непривычна и вид странноват.
3: Так ведь я ж благородный, я перс.
2: Так и знал, и народец. Развелось и народца, мотай в свою Персию, гад. Жрут тут наши харчи, эти лица персидской породы. В животе пустота, перспектив ни черта, превратили в скота трудового кота. И не любит никто, всюду слышится брызг, хоть одна бы

0: Мы за мир без собак, мы когтями их голыми рвали. Уважаю корейцев, они эту сволочь едят. Ну а ты, где ты был, когда мы свою кровь проливали? Ты же из пятой квартиры, постой, там живет еще пес. Предал нас ренегат, компрадорская буржуазия. Так ведь скоро задирать будешь лапу и лаять, как мерзкий барбос. Кот в квартире с собакой, да жив, пропала Россия. Ну позвольте, у нас плюрализм, мы в свободной стране. Он, конечно, мужлан, пахнет псиной, спит у параш. Но он же просто секьюрити, так, порученец при мне. Доберман, между прочим.
1: Фамилия тоже не наша.
0: Ладно, кореш, забудь, давай помолчим, в тишине заторчим, в унисон помуртим. Лунный сыр аппетитно над крышей повис, может, кто...

Ах, вы правы, давайте дружить. Ну зачем нам грызня? Ну зачем нам скандал из-за этой собаки поганой? Ладно, все, я пошел. Вон хозяйка уж ищет меня. Заходи как-нибудь, большевик, угощай.

Есть в них нечто общее. Во французских шансонье, американских кантри-певцах и в российских бардах. Искренность, естественность, неистребимый оптимизм, вера в себя и в других. Одним из ярких представителей бардовской песни последнего десятилетия можно считать Тимура Шаова. Родился он в 1964 году в городе Черкесске. Закончил медицинский институт в Ставрополе. Живет в поселке Нижний Архыз, знаменитом своей обсерваторией. Женат. Двое детей, мальчик и девочка. Работает в районной больнице, расположенной в станице Зеленчукской. Это в 25 километрах от поселка. Песни начал писать с 86 или 87 года. До того писал мало. Из 44 песен около десятка лирические, остальные шуточные. Как и все, мы слушал Битлз, Высоцкого, Куджаву. Визбора впервые услышал в Ставрополе, где-то в конце обучения в институте, и то случайно. Поэтому первые песни были подражанием Высоцкому. Гитара к тому времени была уже освоена. Играл на соло-гитаре в вокально-инструментальном ансамбле. Авторитеты в авторской песне – Галич, номер один, Иващенко и Васильев, Луферов, Мирзоян, братья Мищуки. Иногда работает с группой «Гроссмейстер» и с концертами выступает с 1988 года. Участвует в местных фестивалях. В 1995 году стал лауреатом Грушинского фестиваля. Вышли лазерные диски и аудиокассеты в московских окнах. Последние два года сделали этого автора и исполнителя широко известным как в России, так и за границей. Одна из израильских газет после осеннего фестиваля авторской песни в 1997 году в этой стране назвала Тимура Шаова современным российским бардом номер один. Тимур Шаов продолжает поэтические традиции наших великих бардов, оставаясь при этом самобытным оригинальным автором. Юмористические баллады Тимура Шаова написаны рукой большого опытного мастера, а широкая музыкальная эрудиция и опыт игры на гитаре в вокально-инструментальном ансамбле позволяют ему чувствовать себя на сцене как дома, собирая на своих концертах полные залы во всех городах, где он выступает.

прощения просить. Сам подумал, дело плохо, этот может укусить. Распалился он безмерно, оскорбить меня хотел. Ты вообще, говорит, нудист, наверное. А

Так сажусь писать халатуру, постамент родной кулатуры я царапаю гвоздем. Клеветник и очернитель, юных девушек растлитель, и вообще я врач-вредитель.

Мужик, серафим ты шестикрылый, ну вырви грешный мой язык. Слушал я, ушами хлопал, а когда совсем устал, то сказал я громко: жопа!

0: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
1: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
1: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1081 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.

деревне без карты и рулетки, но рядом жила молодая соседка. И так она звалась, не помню. И так она звалась, и сяк она звалась. По-моему, Оксана, возможно, Диана. Нет, здесь мне подсказывают, вроде Татьяна. Короче, неважно, ну это-то.

не мысля гордый свет забавить, я сочинил сей легкий бред. А как детей читать заставить? Прости, прости, Пушкиновед.